Братские кончины живота нашего безболезненный, непостыдный, мирный, доброго ответа на страшнем судище.

Муте грешных места и наседалище губителей не сиди, но в законе Господне воля Его, и в законе Его поучится день и ночь, и будет яко древо.

Его же возметает ветер от лица земли. Сего ради не воскреснут нечестивые на суд, ниже грешницы на совет праведных, яко весть Господь путь праведных и путь нечестивых.

Предсташася языцы и люди, поучишася тщетным, предсташа цари земсти и князи, собравшися в купе на Господа и на Христа Его, расторгнем узы их и отвяжем от нас иго их, живый на небесех посмеется им, и Господь поругается им, тогда возглаголит к ним гневом своим и яростью своею сметет я, аз же поставлен есмь.

Господи, чтося умножишь остужающими, мнози восстают на мя, мнози глаголют души моей, несть спасение мо Бозе Его. Ты же, Господи,

яко ты поразилась и вся враждующая мне в суе, зубы грешников сокрушил еси, Господне есть спасение, и на людях твоих благо.